В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: какая теща.
1: Самая длинная дорога имеет свой конец. Самая мрачная ночь заканчивается с приходом утра.

Ночь подсказывает, не учит. Ночь находит нас и удивляет нас своей странностью. Она высвобождает в нас силы, в течение которых господствует разум.

Радуйтесь, что вы можете просыпаться каждое утро и проживать новый день. Будьте счастливы, что вы живы, здоровы, имеете друзей и обладаете способностью творить, а также ощущать радость бытия.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет. Сотни

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 8 часов утра.
1: Вы слушаете радио Тосно Плюс. Тосно Плюс.

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась, хороша.

а время идет себе, идет. И вздохнув, печально женщина прошла, и вздохнув, печально женщина прошла, задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время, а время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

себе идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

я не согну тебя в воде. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
0: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: студии Вениамин Рудниченко. Здравствуйте. Одна на всех. За победу в Великой Отечественной войне народы Советского Союза заплатили жизнями 27 миллионов человек. Наверное, невозможно найти в наших странах хоть одну семью, которую не коснулась бы эта война. В Москву отметить День Победы прилетели лидеры других государств, в том числе...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинграду.

0: Здравствуйте, вы смотрите праздничный информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение.
1: В студии для вас работает Михаил Михайлов
0: и Мария Алексеева.
1: Этот день мы приближали как могли. И он настал в далеком 1945-м. 9 мая мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Этот день – священный символ мужества, стойкости и единства народа. С гордостью вспоминаю победу.
0: Сейчас, как никогда, в условиях проведения специальной военной операции мы должны помнить свои истоки и ценить мир, за который боролись предки. Их героизм и самоотверженность – это пример для всех, как нужно защищать Родину и свои ценности.
1: Свои слова благодарности по случаю Дня Победы всем передал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
2: Дорогие ветераны, уважаемые ленинградцы, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это дата, которая объединяет всех нас, объединяет поколения. Для Ленинградской области этот день наполнен особенным смыслом. Здесь, на нашей земле, шла Ленинградская битва, одна из самых длительных и ожесточенных в годы Великой Отечественной войны. На рубежах обороны Ленинграда, на Рыбацком плацдарме, в партизанских лесах, в глубоком подполье на оккупированных территориях ковалась победа. Цена ее была огромной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Мы гордимся нашими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады Ленинграда и теми, кто в январе 44 года полностью снял блокадное кольцо, кто освобождал наши города и деревни. Мы гордимся нашими тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для победы, партизанами и подпольщиками, всеми, кто жил и боролся в самых жестоких условиях и выстоял. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла, малолетние узники нацизма, дети войны. Низкий поклон всем, кто прошел войну, кто пережил ее и кто поднимал страну из руин. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за победу. Уважаемые ленинградцы, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, настоящего майского тепла и благополучия. Пусть над родной ленинградской землей и над всей Россией всегда будет мирное небо. Вечная память павших. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы!
0: Со знаменательным праздником всех жителей поздравляют руководители Тоснинского муниципального района Александр Канцерев и Михаил Носов.
3: Дорогие земляки, жители Тоснинского района, уважаемые ветераны, примите самые искренние, самые сердечные поздравления с Днем Победы

0: 81 год отделяет нас от победного мая 1945 года. Но величие подвига нашего народа не тускнеет с годами. В нем вся сила духа, самоотверженность, несгибаемая воля, сплоченность в борьбе против фашизма за свободу родной земли. Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал победу, кто поднимал страну из пепла и руин, передается из поколения в поколение. И она объединяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях. Наши военнослужащие сегодня продолжают традиции предков, защищают интересы государства и мирных жителей. И мы вновь победим. Желаю всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником! С Днем Победы!
1: Наша страна отмечает 9 мая. Важный праздник для всех – День Победы. Благодаря нашему народу, который проявил героическую стойкость в период сложный для страны и человечества, его труду и сплоченности, мужеству и отваге, любви к родине и к близким, 81 год назад мы победили в Великой Отечественной войне. Сегодня в Тосинском районе осталось только 2 человека.
0: Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником! С Днем Победы!
1: Наша страна отмечает 9 мая. Важный праздник для всех – День Победы. Благодаря нашему народу, который проявил героическую стойкость в период сложный для страны и человечества, его труду и сплоченности, мужеству и отваге, любви к родине и к близким, 81 год назад мы победили в Великой Отечественной войне. Сегодня в Тосинском районе осталось только 2 человека.

День связиста в Тоснинском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Проводная связь войны», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Это событие собрало вместе жителей города, школьников и ветеранов,

0: уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живут в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тоснинское телевидение. Ушаки.
1: О трудностях военного времени из первых уст. Школьники Тоснинского района встретились с блокадницей Вандой Медведевой.
0: 8 мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир — это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тоснинское телевидение. Тосна.
2: 81 год спустя молодежь помнит тех, кто приближал Великую Победу. И тому в подтверждение районная викторина к 9 мая.
0: 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать все возможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосна, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосна. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: как нельзя лучше передают дух военного.

0: Во времени рассказывают о храбрости и отваге наших прадедов книги. Вашему вниманию праздничный выпуск рубрики «Почитай-ка».
1: Здравствуйте! Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу, но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жюль Барсу должна быть благодарными вся Европа, потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште и была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка на его кителе. Вот такая книга, и здесь еще очень интересный есть момент, памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный бор». Это наш Красный бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпино между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
2: Дорогие друзья! 9 мая – это священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести.
0: День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению.
2: Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
0: Вечная память павшим.
2: Вечная слава защитникам Родины.
0: С днем Великой Победы! И свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа и долг каждого из нас бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению.
2: Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
0: Вечная память павшим.
2: Вечная слава защитникам Родины.
0: С днем Великой Победы!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
7: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.

Очень правильно приезжать в чужой город под утро. На поезде, самолете все равно. День начинается будто с чистого листа.

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Уникальный голос Муслима Магомаева, звонкий и чистый баритон с первых звуков узнают слушатели старшего и среднего поколения, родившиеся и жившие в СССР. Звезда оперы и эстрады, композитор, народный артист СССР радовал творчеством в 60-е, 70-е и 80-е годы. На его концерты собирались многочисленные стадионы, а пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Муслима Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные шлягеры –

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Магомед Магомаев погиб на фронте, не дожив до Великой Победы 15 дней. До войны Магомед Муслимович работал театральным художником. Мама Муслима Магомаева Айшет, драматическая актриса, взявшая псевдоним Кинжалова. В ее венах текла турецкая, адыгейская и русская кровь. Муслим считал себя азербайджанцем, а Россию – матерью. Дед будущего артиста, азербайджанский композитор Абдул Муслим Магомаев, основоположник национальной классической музыки. После войны Муслим Магомаев с матерью отправился в Вышний Волочок, куда актрису Кинжалову забросила творческая судьба. Год мальчик учился в музыкальной школе и сдружился с одноклассниками, заразив ребят идеей создания кукольного театра. Кукол для представлений Муслим делал сам. Но Айшет отправила сына в Баку, где, по ее мнению, музыкально одаренный мальчик получит лучшее образование. В Баку Муслим Магомаев рос в семье дяди Джамала Муслимовича. Мать из Вышнего Волочка переехала в Мурманск, где работала в местном драматическом театре. Айшет вышла замуж во второй раз, и у Муслима появились брат Юрий и сестра Татьяна. В родном городе парень с головой погрузился в музыку. Муслим Магомаев часами слушал трофейные пластинки Энрико Карузо, Маттиа Батистини и Титты Руффа. По соседству с дядей обитало семейство знаменитого азербайджанского певца Бюльбюля, и Муслим по утрам слушал, как распевается звезда. Магомаев подружился с сыном Бюльбюля Паладом. Успехи мальчика в музыкальной школе при Бакинской консерватории, куда его отвел дядя, оказались половинчатыми. Анчелист и профессор Владимир Аншелевич заметил способного ученика и взял под свое крыло. Наставник показал юному вокалисту, как филировать голос. Вскоре полученный опыт помог Муслиму Магомаеву в работе над партией Фигаро в опере «Севильский цирюльник». В Бакинском музыкальном училище певец совершенствовал вокал. Его наставниками стали Александр Милованов и концертмейстер Тамара Кретинген, уделявшая студенту свободное время. Диплом Магомаеву вручили в 1959 году.

0: В 1963 году в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского прошел первый сольный концерт певца. В Баку Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундрова. В 1964 году вокалист на 2 года отправился на стажировку в Миланский театр «Ла Скала». В середине 60-х Муслим Магомаев с музыкальными спектаклями «Сильвийский цирюльник» и «Тоска» гастролируют по городам Советского Союза. Талантливого вокалиста приглашают выступать на подмостках Большого театра, но Магомаев не желает ограничиваться рамками оперы. В середине 60-х певец гастролировал в Париже. Восхищенный талантом Магомаева директор знаменитой «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил певцу контракт на год. Ему прочили мировую славу, и Муслим Магомаев задумался над предложением. Но все решило Министерство культуры СССР. Азербайджанский вокалист незаменим на правительственных концертах. В Париже артист узнал, что на родине на него открыто уголовное дело. Чтобы помочь ансамблю песни и пляски донских казаков, в конце 60-х годов певец выступил в Ростове-на-Дону на 45-тысячном стадионе. Вместо одного запланированного отделения Магомаев провел на сцене больше 2 часов. Ему заплатили тройной оклад, уверяя, что нарушения закона нет и ставка одобрена Министерством культуры. Об уголовном преследовании по линии ОБХСС певцу сообщили во время концерта в Олимпии. Не желая подставлять под удар родных, Муслим Магомаев не поддался на уговоры эмигрантов и вернулся в СССР. В итоге судебных разбирательств Муслиму Магомаеву запретили выступать за пределами Азербайджана. Певец воспользовался появившимся свободным временем и окончил Бакинскую консерваторию по классу пения. А бал закончилась после звонка председателя КГБ СССР Юрия Андропова министру культуры Екатерине Фурцевой. Магомаева пригласили на юбилейный концерт ведомства.
1: Куба, любовь моя, остров зари покровой, песня летит над планетой, звенят

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

В 1959 году Муслим Магомаев завоевал первую премию на международном фестивале. В Каннах международный фестиваль грамзаписи и музыкальных изданий вручил ему золотой диск за миллионные тиражи грампластинок. В 31 год певец становится не только народным артистом Азербайджанской ССР, но и народным артистом СССР. С 1975 года Муслим Магомаев 14 лет руководил созданным эстрадно-симфоническим оркестром. С музыкантами он гастролировал вплоть до 1989 года по СССР и зарубежным странам. Магомаев сумел популяризировать современные западные направления, что в те годы не одобряло высшее партийное руководство СССР. В исполнении певца в Советском Союзе впервые прозвучал хит группы «Beatles» «Yesterday». Песня в исполнении Муслима Магометовича на стихи Анро Бабаджаняна занимает особенное место в творчестве звезды. Композиции «Свадьба», «Лучший город земли», «Чёртово колесо», «Солнцем озарённый», «Ноктюрн» настолько яркие и экспрессивные, что запомнились слушателям с лёту. Шлягер Магомаева «Королева красоты» Бабаджаняну навеял ереванский конкурс красоты, проведённый в 60-х годах. Песня по итогам конкурса «Лучшая песня 1965 года» лидировала. Стихи для пронзительной песни «Синяя вечность» певцу написал друг бакинец Геннадий Козловский, в 1971 году переехавший в Москву, а с 1979 по предложению Магомаева работавший директором эстрадно-симфонического оркестра Азербайджана.

рассвет пробудит. Сердце как друга море встречает, сердце как песня.

грустные звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят

Судьба некоторых песен в исполнении Магомаева оказалась непростой. «Шлягер — лучший город Земли» на слова Леонида Дербенева и музыку Анро Бабаджаняна месяц транслировался по радио, но Никита Хрущев усмотрел в песне тлетворное влияние Запада и со словами «Твист в Москве запретить» дал указание снять хит с эфира.

реабилитировали песню вскоре после снятия Хрущева с поста первого секретаря ЦК. На праздновании 866-летия столицы шлягер Магомаева стал лейтмотивом торжества. Песня «Нам не жить друг без друга» на слова Александры Пахмутовой в исполнении Муслима Магомаева и в наши дни хит. Тоже можно сказать о шлягерах 70-х «Падает снег» и «Луч солнца золотого». Последняя композиция звучит в сиквеле мультипликационного фильма «Бременские музыканты», где представлена как серенада трубадура. Пик музыкальной карьеры Муслима Магомаева приходится на 60-е и 70-е годы. Певец собирал стадионы по городам СССР. Его с восхищением принимали концертные и оперные сцены мира. В 1998 году Муслим Магомаев прекратил выступление на сцене. Он заявил, что каждому таланту отмерено свое время, которое перешагивать нельзя. Последнее десятилетие артист посвятил живописи, жил в Москве, общался с поклонниками через веб-сайт. Десятки лет артист дружил с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. После смерти друга в 2003 году Муслим Магомаев замкнулся. Больное сердце и легкие беспокоили звезду все чаще. Но по словам жены Тамары Синявской, Муслим Магометович выкуривал 3 пачки сигарет в день. Занявшим пост министра культуры Азербайджана Баладом Бюль-Бюль-Аглы, певец поссорился и критиковал его политику в культурной сфере страны. В 2005 году Магомаев принял российское гражданство, но считал себя азербайджанцем и входил в руководство общероссийской общественной организации, объединявшей азербайджанскую диаспору Российской Федерации. В 2007 году Магомаев написал последнюю песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина. В 60-летнем возрасте Магомаев ушел со сцены, обострились болезни. Вести прежний образ жизни, выступать на сцене и гастролировать солист не мог. 25 октября 2008 года Муслима Магометовича Магомаева не стало. Он умер на руках супруги Тамары Синявской. Причиной смерти великого певца стала ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Церемония прощания с великим артистом состоялась в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского в столице. Прах Магомаева по завещанию доставили в родной Баку и похоронили на аллее почетного захоронения, где покоится знаменитый дед Абдул-Муслим Магомаев.

спешу, как счастье до могилы. Я волну

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
3: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.
3: Утром нас будет радио.

спрашиваю я, зачем так часто бьешь меня? Пойми, как все, я не хочу. Я даже падая лечу.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

0: ру. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.
3: Радио ТОС на плюс. Шаг навстречу хорошему настроению.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.
3: Слушайте радио. Остальное – видимость.

подожди. Ветер принес, холод сковал,

Осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя

Вянет листва, вянет трава. Видно сейчас, осень права.

далеко из школы галопом в кино и к звездам взлететь поскорее мечтал. А если порою я носом летал, то слезы сдержав, я опять улыбался и долго потом на качелях

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания. Благодаря чему через год

0: здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Жить у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из-под

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного?

0: ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: главы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

будет над землею снег кружиться белый и плясать весенние дожди. Будет все как прежде, только что мне делать, если ты сказала уходи. Как это не грустно, как это не странно, ничего ответить я не смог. А сейчас вот

Я к тебе на помощь днем приду и ночью, пусть между нами будет шар земной. Для тебя сумею отыскать источник с мертвою водою и живой.

я писать не буду, я звонить не смею, я закрою сердце на замок. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. А беда случится, я помочь сумею, как помог Ивану серый волк. Как помог Ивану серый волк.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым сам вершить святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького.

народец нынче хилый, драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой, чертом черт меня возьми. Цик-цик-цик-пау, носи-ка новенького, цик-цик-цик-пау. Кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького?

0: 29 у кого?
1: Не хочется вставать с кровати и что-то делать? Все нормально, просто это воскресенье. Проведи этот выходной вместе с нами и получишь заряд энергии на долгое время. Радио Тосно Плюс. Источник счастья и силы. Мы всегда с вами.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Радиотос на плюс.
1: 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на Радиотос на плюс.
3: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: студии Вениамин Рудниченко. Здравствуйте. Визит представителей 9 стран, включая лидеров ряда государств СНГ, на торжествах 9 мая в Москве заслуживает уважения. Об этом на брифинге накануне заявил журналистам президент Владимир Путин.
1: В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом.
2: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите праздничный информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение.
1: В студии для вас работает Михаил Михайлов
0: и Мария Алексеева.
1: Этот день мы приближали как могли. И он настал в далеком 1945-м. 9 мая мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Этот день – священный символ мужества, стойкости и единства народа. С гордостью вспоминаем подвиги прадедов, которые, не жалея себя, сражались с нацистской угрозой и приближали долгожданную победу.
0: Сейчас, как никогда, в условиях проведения специальной военной операции мы должны помнить свои истоки и ценить мир, за который боролись предки. Их героизм и самоотверженность – это пример для всех, как нужно защищать Родину и свои ценности.
1: Свои слова благодарности по случаю Дня Победы всем передал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
2: Дорогие ветераны, уважаемые ленинградцы, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это дата, которая объединяет всех нас, объединяет поколения. Для Ленинградской области этот день наполнен особенным смыслом. Здесь, на нашей земле, шла Ленинградская битва, одна из самых длительных и ожесточенных в годы Великой Отечественной войны. На рубежах обороны Ленинграда, на Рыбацком плацдарме, в партизанских лесах, в глубоком подполье на оккупированных территориях ковалась победа. Цена ее была огромной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Мы гордимся нашими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады Ленинграда и теми, кто в январе 44 года полностью снял блокадное кольцо, кто освобождал наши города и деревни. Мы гордимся нашими тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для победы, партизанами и подпольщиками, всеми,

0: жил и боролся в самых жестоких условиях и выстоял. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла, малолетние узники нацизма, дети войны. Низкий поклон всем, кто прошел войну, кто пережил ее и кто поднимал страну из руин. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за победу. Уважаемые ленинградцы, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, настоящего майского тепла и благополучия. Пусть над родной ленинградской землей и над всей Россией всегда будет мирное небо. Вечная память павших. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы!
1: Со знаменательным праздником всех жителей поздравляют руководители Тоснинского муниципального района Александр Канцерев и Михаил Носов.
2: Дорогие земляки, жители Тоснинского района, уважаемые ветераны, примите самые искренние, самые сердечные поздравления с Днем Победы. 81 год отделяет нас от Победного мая 1945 года. Но величие подвига нашего народа не тускнеет с годами. В нем вся сила духа, самоотверженность, несгибаемая воля, сплоченность в борьбе против фашизма за свободу родной земли. Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал победу, кто поднимал страну из пепла и руин, передается из поколения в поколение. И она объединяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях. Наши военнослужащие сегодня продолжают традиции предков, защищают интересы государства и мирных жителей. И мы вновь победим. Желаю всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником! С Днем Победы!
3: Наша страна отмечает 9 мая. Важный праздник для всех – День Победы. Благодаря нашему народу, который проявил героическую стойкость в период сложный для страны и человечества, его труду и сплоченности, мужеству и отваге, любви к родине и к близким, 81 год назад мы победили в Великой Отечественной войне. Сегодня в Тоснинском районе осталось только два человека, которые ковали эту победу для нас с вами. Они создатели того мира, в котором живем мы и наши дети. И спустя 81 год мы помним подвиг каждого героя. Мы заботимся о тех, кто прошел концлагеря, пережил ужасы блокады. Продолжаются поисковые работы на местах сражений. Увековечиваются имена тех, кто воевал за наш мир. Ведется большая работа по патриотическому воспитанию нашей молодежи и сохранению этой памяти. В наши дни наши земляки продолжают дело своих предков, сражаясь в зоне специальной военной операции. Они противостоят фашизму и защищают свою страну, мирных жителей. Герои современности делают все, чтобы не допустить страшных ужасов войны, которые были в середине 20 века. В этот день желаю всем крепкого здоровья и мирного неба. С праздником! С Днем Победы!
1: Мы помним, а значит, страшные страницы Великой Отечественной не вычеркнуть. Такой главный лозунг был на памятном мероприятии в деревне Новолисино.
4: В полдень 7 мая в деревне Новолисино Тоснинского района у памятника павшим за родину в годы Великой Отечественной войны состоялось мероприятие. Оно было посвящено приближающейся 81-й годовщине Победы в легендарном 1945-м. К этому знаковому месту пришли как юные школьники, только начинающие изучать историю своей страны, так и представители старшего поколения, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны и послевоенного восстановления.
5: Ничего нет ценнее человеческой жизни и мирного неба над головой. Мы обязаны передавать это нашим детям, внукам, эту память. И всегда помнить, как дорого обошлась свобода и спокойная жизнь наших жителей. 4 года наши деды, наши бабушки

0: Работали в полях, сеяли зерно, пекли хлеб. Кто-то работал на станках, кто-то спасал жизни. Мы всегда должны об этом помнить. И сейчас не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
1: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день — возможность вновь прикоснуться к живой истории своей семьи и малой родины.
2: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась нам, ковали ее в тылу, на поле боя. Потери были невероятные, они были бесчисленные. Мы должны почтить память всех тех, кто ушел. Ушел героем, героически, отстаивая интересы нашей Родины. Вечная память ушедшим и слава.
1: Звучали здесь и слова, обращенные к современности. Почетные гости отмечали, что сегодня наша страна вновь столкнулась с серьезными международными вызовами. Продолжается специальная военная операция. И на кону стоит вопрос существования и дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас, как никогда, важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной войне. Ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения, напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков — нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Новолисино.
3: О том, как ковали победу связисты, рассказывает выставка в Тоснинском музее. Подробнее расскажем в следующем сюжете.
1: 7 мая, в День связиста, в Тоснинском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Проводная связь войны», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Это событие собрало вместе жителей города, школьников и ветеранов, чтобы почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Коллекция артефактов не только рассказывает о технических достижениях, но и о героизме людей, которые обеспечивали связь на фронте. Это наша дань уважения тем, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Живая история, которая должна быть передана следующим поколениям. В рамках открытия учащиеся Тоснинской гимназии номер 2 Татьяна Милославская и Людмила Медовая прочитали трогательные стихотворения на военную тематику, которые затронули сердца всех присутствующих. В их исполнении прозвучали строки о мужестве и стойкости, о том, как все-таки важно помнить о тех, кто сражался за свободу страны. Участники ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили несколько патриотических песен, которые наполнили зал атмосферой гордости и уважения к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь, Лославская и Людмила Медовая, прочитали трогательные стихотворения на военную тематику, которые затронули сердца всех присутствующих. В их исполнении прозвучали строки о мужестве и стойкости, о том, как все-таки важно помнить о тех, кто сражался за свободу страны. Участники ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили несколько патриотических песен, которые наполнили зал атмосферой гордости и уважения к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь,

Ления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с память о подвиге предков, должна жить в сердцах каждого из нас, кто ежедневно ковал победу в тылу.

Ления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с память о подвиге предков, должна жить в сердцах каждого из нас.

0: подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать все возможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Тосно. Как нельзя лучше передают дух военного времени и рассказывают о храбрости и отваге наших прадедов книги. Вашему вниманию праздничный выпуск рубрики «Почитай-ка».
1: Здравствуйте. Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу. Но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жюль Барсу должна быть благодарными вся Европа, потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште и была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка на его кителе. Вот такая книга. И здесь еще очень интересный есть момент. Памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девчоночек, девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный бор». Это наш Красный бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпино между станцией Поповка и Московской.

0: Московском шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тоснинским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Дорогие друзья, 9 мая – это священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести.
2: День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа, и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению.
1: Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
2: Вечная память павшим.
1: Вечная слава защитникам Родины.
2: С днем Великой Победы! Нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа и долг каждого из нас бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению.
1: Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
2: Вечная память павшим.
1: Вечная слава защитникам Родины.
2: С днем Великой Победы!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
6: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио ТОС на Плюс.

0: сгорите!
1: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Очи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Все, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон,

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: подходит для всех.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до

Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова треть.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: точно 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Уникальный голос Муслима Магомаева, звонкий и чистый баритон с первых звуков узнают слушатели старшего и среднего поколения, родившиеся и жившие в СССР. Звезда оперы и эстрады, композитор, народный артист СССР радовал творчеством в 60-е, 70-е и 80-е годы. На его концерты собирались многочисленные стадионы, а пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Муслима Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные шлягеры.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Магомед Магомаев погиб на фронте, не дожив до Великой Победы 15 дней. До войны Магомед Муслимович работал театральным художником. Мама Муслима Магомаева Айшет, драматическая актриса, взявшая псевдоним Кинжалова. В ее венах текла турецкая, адыгейская и русская кровь. Муслим считал себя азербайджанцем, а Россию – матерью. Дед будущего артиста, азербайджанский композитор Абдул Муслим Магомаев, основоположник национальной классической музыки. После войны Муслим Магомаев

Мамаев с матерью отправился в Вышний Волочок, куда актрису Кинжалову забросила творческая судьба. Год мальчик учился в музыкальной школе и сдружился с одноклассниками, заразив ребят идеей создания кукольного театра. Кукол для представлений Муслим делал сам. Но Айшет отправила сына в Баку, где, по ее мнению, музыкально одаренный мальчик получит лучшее образование. В Баку Муслим Магомаев рос в семье дяди Джамала Муслимовича. Мать из Вышнего Волочка переехала в Мурманск, где работала в местном драматическом театре. Айшет вышла замуж во второй раз, и у Муслима появились брат Юрий и сестра Татьяна. В родном городе парень с головой погрузился в музыку. Муслим Магомаев часами слушал трофейные пластинки Энрико Карузо, Маттиа Баттистини и Титты Руффо. По соседству с дядей обитало семейство знаменитого азербайджанского певца Бюльбюля, и Муслим по утрам слушал, как распевается звезда. Магомаев подружился с сыном Бюльбюля, Паладом. Успехи мальчика в музыкальной школе при Бакинской консерватории, куда его отвел дядя, оказались половинчатыми. На уроках фортепиано, сольфеджио и хора Муслиму ставили высшие баллы. Но на физике, химии и математике, по утверждению Магомаева, у него отключался мозг. Виолончелист и профессор Владимир Аншеревич заметил способного ученика и взял под свое крыло. Наставник показал юному вокалисту, как филировать голос. Вскоре полученный опыт помог Муслиму Магомаеву в работе над партией Фигаро в опере «Севильский цирюльник». В Бакинском музыкальном училище певец совершенствовал вокал. Его наставниками стали Александр Милованов и концертмейстер Тамара Кретинген, уделявшая студенту свободное время. Диплом Магомаеву вручили в 1959 году.

0: 1963 году в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского прошел первый сольный концерт певца. В Баку Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундрова. В 1964 году вокалист на 2 года отправился на стажировку в Миланский театр «Ла Скала». В середине 60-х Муслим Магомаев с музыкальными спектаклями «Сильвийский цирюльник» и «Тоска» гастролирует по городам Советского Союза. Талантливого вокалиста приглашают выступать на подмостках Большого театра, но Магомаев не желает ограничиваться рамками оперы. В середине 60-х певец гастролировал в Париже. Восхищенный талантом Магомаева директор знаменитой «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил певцу контракт на год. Ему прочили мировую славу, и Муслим Магомаев задумался над предложением. Но все решило Министерство культуры СССР. Азербайджанский вокалист незаменим на правительственных концертах. В Париже артист узнал, что на родине на него открыто уголовное дело. Чтобы помочь ансамблю песни и пляски донских казаков, в конце 60-х годов певец выступил в Ростове-на-Дону на 45-тысячном стадионе. Вместо одного запланированного отделения Магомаев провел на сцене больше 2 часов. Ему заплатили тройной оклад, уверяя, что нарушения закона нет и ставка одобрена Министерством культуры. Об уголовном преследовании по линии ОБХСС певцу сообщили во время концерта в Олимпии. Не желая подставлять под удар родных, Муслим Магомаев не поддался на уговоры эмигрантов и вернулся в СССР. В итоге судебных разбирательств Муслиму Магомаеву запретили выступать за пределами Азербайджана. Певец воспользовался появившимся свободным временем и окончил Бакинскую консерваторию по классу пения. Опала закончилась после звонка председателя КГБ СССР Юрия Андропова министру культуры Екатерине Фурцевой. Магомаева пригласили на юбилейный концерт ведомства.
1: Куба, любовь моя, остров зари покровой, песня летит над планетой звеня,

В Сопоте в 1969 году Муслим Магомаев завоевал первую премию на международном фестивале. В Каннах международный фестиваль грамзаписей и музыкальных изданий вручил ему золотой диск за миллионные тиражи грампластинок. В 31 год певец становится не только народным артистом Азербайджанской ССР, но и народным артистом СССР. С 1975 года Муслим Магомаев 14 лет руководил созданным эстрадно-симфоническим оркестром. С музыкантами он гастролировал вплоть до 1989 года по СССР и зарубежным странам. Магомаев сумел популяризировать современные западные направления, что в те годы не одобряло высшее партийное руководство СССР. В исполнении певца в Советском Союзе впервые прозвучал хит группы «Beatles» «Yesterday». Песни в исполнении Муслима Магометовича на стихи Анроба Баджаняна занимают особенное место в творчестве звезды. Композиции «Свадьба», «Лучший город земли», «Чёртово колесо», «Солнцем озарённый», «Ноктюрн» настолько яркие и экспрессивные, что запомнились слушателям с лёту. Шлягер Магомаева «Королева красоты» Бабаджаняну навеял ереванский конкурс красоты, проведенный в 60-х годах. Песня по итогам конкурса «Лучшая песня 1965 года» лидировала. Стихи для пронзительной песни «Синяя вечность» певцу написал друг бакинец Геннадий Козловский, в 1971 году переехавший в Москву, а с 1979-го по предложению Магомаева работавший директором эстрадно-симфонического оркестра Азербайджана.

рассвет пробудит сердце, как друга, море встречает, сердце, как песня, летит из груди.

0: Судьба некоторых песен в исполнении Магомаева оказалась непростой. «Шлягер – лучший город Земли» на слова Леонида Дербенева и музыку Анро Бабаджаняна месяц транслировался по радио, но Никита Хрущев усмотрел в песне тлетворное влияние Запада и со словами «Твист в Москве! Запретить!» дал указание снять хит с эфира. Реабилитировали песню вскоре после снятия Хрущева с поста первого секретаря ЦК. На праздновании 866-летия столицы шлягер Магомаева стал лейтмотивом торжества. Песня «Нам не жить друг без друга» на слова Александры Пахмутовой в исполнении Муслима Магомаева и в наши дни хит. Тоже можно сказать о шлягерах 70-х «Падает снег» и «Луч солнца золотого». Последняя композиция звучит в сиквеле мультипликационного фильма «Бременские музыканты», где представлена как серенада трубадура. Пик музыкальной карьеры Муслима Магомаева приходится на 60-е и 70-е годы. Певец собирал стадионы по городам СССР. Его с восхищением принимали концертные и оперные сцены мира. В 1998 году Муслим Магомаев прекратил выступление на сцене. Он заявил, что каждому таланту отмерено свое время, которое перешагивать нельзя. Последнее десятилетие артист посвятил живописи, жил в Москве, общался с поклонниками через веб-сайт. Десятки лет артист дружил с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. После смерти друга в 2003 году Муслим Магомаев замкнулся. Больное сердце и легкие беспокоили звезду все чаще. Но по словам жены Тамары Синявской, Муслим Магометович выкуривал 3 пачки сигарет в день. Занявшим пост министра культуры Азербайджана по ладам «Бюль-бюль-аглы», певец поссорился и критиковал его политику в культурной сфере страны. В 2005 году Магомаев принял российское гражданство, но считал себя азербайджанцем и входил в руководство общероссийской общественной организации, объединявшей азербайджанскую диаспору Российской Федерации. В 2007 году Магомаев написал последнюю песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина. В 60-летнем возрасте Магомаев ушел со сцены, обострились болезни. Вести прежний образ жизни, выступать на сцене и гастролировать солист не мог. 25 октября 2008 года Муслима Магометовича Магомаева не стало. Он умер на руках супруги Тамары Синявской. Причиной смерти великого певца стала ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Церемония прощания с великим артистом состоялась в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского в столице. Прах Магомаева по завещанию доставили в родной Баку и похоронили на аллее почетного захоронения, где покоится знаменитый дед Абдул-Муслим Магомаев.
1: Прощай, Баку.

простое слово, друг. Прощай, Баку, Си-Тюркская, прощай.

как счастье до могилы. Я волнуюсь.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
9: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: просто я верю.
1: И вокзал, да, того времени?
2: Да, да, да, да. А второй макет – это уже сегодняшний день белорусской железнодороги на неэлектрифицированных участках.
1: Это же мечта была в детстве.
2: Да, да.
1: У каждого ребенка детская железная дорога.
2: Совершенно верно.
1: Это лишь малая часть того, что можно увидеть в Бресте. А повод приехать сюда есть всегда. Брест – одно из героических мест Великой Отечественной войны.

0: Носивший в годы Великой Отечественной войны имя Гурьев был, как сейчас принято называть, городом-хабом. Через него эвакуировали промышленные предприятия и население. На Урал и в Сибирь переправлялась бакинская нефть. С 41 по 45 годы нефтяники Гурьевской области добыли более 40 миллионов тонн нефти. На фронт по водному пути шли боеприпасы, продовольствие,
1: воин. Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите праздничный информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение.
1: В студии для вас работает Михаил Михайлов
0: и Мария Алексеева.
1: Этот день мы приближали как могли. И он настал в далеком 1945-м. 9 мая мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Этот день – священный символ мужества, стойкости и единства народа. С гордостью вспоминаем подвиги прадедов, которые, не жалея себя, сражались с нацистской угрозой и приближали долгожданную победу.
0: Сейчас, как никогда, в условиях проведения специальной военной операции мы должны помнить свои истоки и ценить мир, за который боролись предки. Их героизм и самоотверженность – это пример для всех, как нужно защищать Родину и свои ценности.
1: Свои слова благодарности по случаю Дня Победы всем передал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
2: Дорогие ветераны, уважаемые ленинградцы, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это дата, которая объединяет всех нас, объединяет поколения. Для Ленинградской области этот день наполнен особенным смыслом. Здесь, на нашей земле, шла Ленинградская битва, одна из самых длительных и ожесточенных в годы Великой Отечественной войны. На рубежах обороны Ленинграда, на Рыбацком плацдарме, в партизанских лесах, в глубоком подполье на оккупированных территориях ковалась победа. Цена ее была огромной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Мы гордимся нашими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады Ленинграда и теми, кто в январе 44 года полностью снял блокадное кольцо, кто освобождал наши города и деревни. Мы гордимся нашими тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для победы, партизанами и подпольщиками, всеми, кто жил и боролся в самых жестоких условиях и выстоял. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла, малолетние узники нацизма, дети войны. Низкий поклон всем, кто прошел войну, кто пережил ее и кто поднимал страну из руин. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за победу. Уважаемые ленинградцы, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, настоящего майского тепла и благополучия. Пусть над родной ленинградской землей и над всей Россией всегда будет мирное небо. Вечная память павших. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы!
0: Со знаменательным праздником всех жителей поздравляют руководители Тоснинского муниципального района Александр Канцерев и Михаил Носов.
3: Дорогие земляки, жители Тоснинского района, уважаемые ветераны, примите самые искренние, самые сердечные поздравления с Днем Победы. 81 год отделяет нас от победного мая 1945 года, но величие подвига нашего народа не тускнеет с годами. В нем вся сила духа, самоотверженность, несгибаемая воля, сплоченность в борьбе против фашизма за свободу родной земли. Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал победу, кто поднимал страну из пепла и руин, передается из поколения в поколение. И она объединяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях. Наши военнослужащие сегодня продолжают традиции предков, защищают интересы государства и мирных жителей. И мы вновь победим. Желаю всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником! С Днем Победы!
4: Наша страна

0: Они создатели того мира, в котором живем мы и наши дети. И спустя 81 год мы помним подвиг каждого героя. Мы заботимся о тех, кто прошел концлагеря, пережил ужасы блокады. Продолжаются поисковые работы на местах сражений. Увековечиваются имена тех, кто воевал за наш мир. Ведется большая работа по патриотическому воспитанию нашей молодежи и сохранению этой памяти. В наши дни наши земляки продолжают дело своих предков, сражаясь в зоне специальной военной операции. Они противостоят фашизму и защищают свою страну, мирных жителей. Герои современности делают все, чтобы не допустить страшных ужасов войны, которые были в середине 20 века. В этот день желаю всем крепкого здоровья и мирного неба. С праздником! С Днем Победы!
1: Мы помним, а значит, страшные страницы Великой Отечественной не вычеркнуть. Такой главный лозунг был на памятном мероприятии в деревне Новолисино.
2: В полдень 7 мая в деревне Новолисино Тоснинского района у памятника павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны состоялось мероприятие. Оно было посвящено приближающейся 81-й годовщине Победы в легендарном 1945-м. К этому знаковому месту пришли как юные школьники, только начинающие изучать историю своей страны, так и представители старшего поколения, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны и послевоенного восстановления.
3: Ничего нет ценнее человеческой жизни и мирного неба над головой. Мы обязаны передавать это нашим детям, внукам, эту память. И всегда помнить, как дорого обошлась свобода и спокойная жизнь наших жителей. 4 года наши деды, наши бабушки работали в полях, сеяли зерно, пекли хлеб. Кто-то работал на станках, кто-то спасал жизни. Мы всегда должны об этом помнить. И сейчас не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
2: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день – возможность вновь прикоснуться к живой истории своей семьи и малой родины.
4: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась.
3: Не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
2: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день – возможность вновь прикоснуться к живой истории своей семьи и малой родины.
4: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась.

0: чтобы спасти сотни и тысячи товарищей. Экскурсию для первых любознательных посетителей провел создатель выставки. Историк, краевед, руководитель школьного музея Шлиссельбургской школы номер 1 Зимин Олег Вениаминович. Отдельные стенды рассказывают об истории телефонных заводов нашей страны и о подвигах связистов, участвовавших в освобождении Тоснинского района. На самой выставке можно будет побывать до 7 августа. Больше о вкладе связистов в победу и о том, как технологии человеческие годы войны. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Никто не забыт. Прадедам от благодарных потомков. Вспомнили подвиги доблестных предков и на памятном мероприятии в поселке Ушаки.
0: Тосненским центром досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать будет побывать до 7 августа. Больше о вкладе связистов в победу и о том, как технологии человеческие годы войны. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Никто не забыт. Прадедам от благодарных потомков. Вспомнили подвиги доблестных предков и на памятном мероприятии в поселке Ушаки.
0: Тосненским центром досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать

0: народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Тосна.
1: Как нельзя лучше передают дух военного времени и рассказывают о храбрости и отваге наших прадедов книги. Вашему вниманию праздничный выпуск рубрики «Почитай-ка».
2: Здравствуйте. Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу. Но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Джульбарсу должна быть благодарна вся Европа, потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште и была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка на его кителе. Вот такая книга. И здесь еще очень интересный есть момент. Памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которое называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще очень интересный есть момент. Памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

тушами глядят мне вслед притихшие дома. Пусть до встречи со мной ты не знаешь сама, и сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно при

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты, как прежде, одна. Значит, в сердце моем...

один из секретов долгой и плодотворной жизни. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, включить любимую радиостанцию и наслаждаться отдыхом.

Мне некуда идти зимой. Слышен в окнах детский вой. Скоро он уйдет в покой. Мне некуда идти.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы все стоим друг за другом.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Наше дело правое.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Вечером всегда есть чем заняться. На крайний случай можно начать готовиться ко сну. А вот утром занятия не всегда найдешь, особенно если проспал до обеда. Yeah.

снег ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от

свет летящих городов, на полустанках, на перронах. Она держалась за любовь, они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

друзей. Полночью чуть слышны, трогательно смешны.

0: Мехико.
1: Пыльные звезды, Мехико.
0: Трудные старты, Мехико. Верных своих друзей.

прости меня. За все прости. За эту просьбу тоже. За то, что на твоем пути была простой прохожей. За то, что ты

за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили. Прости меня.

0: сейчас на 23 часа.
1: Вы слушаете радио Тосно Плюс. Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс.
3: Радио.

Пусть этот вечер подарит великолепный отдых и ощущение счастья. Пусть тело расслабится, а душа поет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся. Тогда мелькают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванула с небес и вздрогнула от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут. Город подумал, а город подумал, а город подумал, учения идут. В могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих. Огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт и емкотик, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз как у орла. В разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Радио Тосно Плюс. Берегите себя и своих близких, и спокойной всем ночи. Ваши новости, наша работа. Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.

Я люблю Сергей и больше ничего. Была зима, белым бела, мела метель. Татьянин день, Татьянин день.

завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит.

кубе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера.

Томила ночь щемящей темнотой, пугала недоступностью познанья, лишь виделось величие и покой, гармония и тайна мирозданья.